0: фирменного чарта Еврохит ТОП-40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержки артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайана Грейс, Beautiful Places, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europoplus.ru.
3: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 35 00 268. Для лиц старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Beautiful Places от Тиесты и Брайана Грейс. Что тут скажешь, у этой девчонки какой-то невероятный, магический, притягательный вокал. Память остается надолго. Круто! Больше слов, больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, Стены Ртуть на подходе. История мощная, поп-роковая и, на удивление, проникновенная. Хотя, что тут удивительно, это же Ваня. А прежде с нами лучший диджей планеты по версии DJ Mag Top 100. Это Дэвид Гетто, поэтом компании Ives, вещицей Supernova Love. А вот еще раньше на Европе Плюс отметится Эбон с суперхитом Hollow. Наслаждайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
3: Может, проще, надо проще не читать мир между...
2: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now».

Mr. Know It All. Мистер Всезнайка, это Тедди Суимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше того, больше музыки ждет нас далее Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Plus.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

своих динамиках. Ну, намеки — это дело хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Усть-Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Камрад Be Mine. Впереди. Оставайся.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта, освещится и

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

если Джейми, например, с Deadmau5. Но, тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант. Но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли, Арситис, Вещицы и Disturbia здесь на Европе+.

David Doe, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все хиты здесь, на Европе плюс. И в ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс. В Флаве несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Прежде встречаюсь Сабрина Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейпекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

0: команды «Медуза» в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая. А вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.
1: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Вологде. Европа.

0: медведи на велосипеде. В эфире нашим румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, дэнс-поп-подгон, трек «This Feeling» от Fast Boy.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе» ГС. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Реклама. Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: В «Бигам» для вас. Аккумуляторная мини-цепная пила «Эдон» 1490 рублей. И шуруповерт «Эдон» 12 вольт 790 рублей. С аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. «Бигам». Качество по доступной цене.
7: Количество товара ограничено.
8: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
10: Привет, прости за голосовое.
9: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
11: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
13: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
11: Мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Все смешалось в этой песне. И Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie the Giants.

0: День только стартовал, а Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В столице 7.00. Европа Плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Французское «У» на Европе Плюс.
1: Да, ребята, частенько мы ищем счастье так же, как очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется «Европа Плюс». Называется «Летнее «У». Ой! Дурачок, майское «У». Привет, ребят, привет, привет, привет, я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой, молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское У!
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Да, судя по погоде, а в Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
2: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
3: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
4: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Твой автомобиль уже сделал все, что мог. Пора двигаться дальше. Новый уровень, новые эмоции. За новым автомобилем с пробегом в динамику Вологда. Автомобиль на обмен примем в любом состоянии. Выгода до 250 тысяч рублей. Авторассрочка без первого взноса и до 180 дней без процентов. Сделай шаг в новую историю. Автосалон «Динамика Вологда». Окружное шоссе 51. Подробности 56 99 56. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Автомобили «Джили» от официального дилера. До 31 мая. «Джили» в «Мартен» от 1 миллиона 890 тысяч рублей. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. «Джили» «Мартен». Надежно. Вологда. Гагарина, 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51 77 77.
7: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
8: В «Бегам» для вас широкий ассортимент надежных и производительных мотоблоков для различных аграрных задач. «Лесник» – 7 лошадиных сил с пневмоколесами и фрезами в комплекте. 22 900 рублей. «Бегам».
9: Ленинградская 144 и Преображенского 30. Количество товара ограничено.
10: Здоровые зубки с детства – залог красивой улыбки. В клинике РЖД «Медицина» опытные детские стоматологи лечат без боли. Мы умеем дружить с детьми. РЖД «Медицина». Здоровый ребенок – счастливые родители. Запись по телефону 516-300. 516-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Вологде.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Древняя мелодия на Европе Плюс. Мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Мистер Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — автосервис «Бригада» ИП Партинадзе ГС. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
2: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
3: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, ОГРН 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
5: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Европаплюс.ру
11: 12+.
12: Рекламная служба в Вологде 72 27 27.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет, привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот. Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так.
1: Так.
2: Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай, еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары, набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои, я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе и пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: фракция и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Битрианство. Битрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless New Religion в майском О.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем –

0: со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная 8 штук. 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Европаплюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
7: Майское У на Европе+.

0: и в наушниках, даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявил о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All-Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров.

0: Бравид доминирует в чартах. И одна из причин, почему жанр так стал популярен, по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Это чистая победа. Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине стройландия.ру скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, Горинбург. АЭС Атлантик 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
7: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
8: ОЕМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8. ОГРН 124-353, номер 116. Не является публичной фирмой. Информация об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8800-5500-600.
9: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба в Вологде.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: По-моему, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты совсем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: разреши себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе» ГС. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 70 47 70. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
1: Реклама.
4: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 75-03-16.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас. Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
6: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
7: Ваш ребенок идет в детский сад? Тогда вам к нам. Медкомиссия в клинике РЖД «Медицина». Педиатр, лор, невролог и другие специалисты. Оформление медицинской карты по форме 026У за один день. Запись по телефону 344-00-344-00. Отделение 0+.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
10: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
11: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
12: ОО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8. УГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
13: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вай-Сити мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701.
14: ЖК Вай-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
16: 12+. Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. У на Европе Плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача – забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, которому мы подбираем рифмы, слово заклинание, это звезда. Погнали. Алексей.
3: Звезда. Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Да. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Барс, его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: печени сил.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаус-музыки нулевых, Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу «Топ Клаб Чарт». Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать «Топ Клаб Чарт» в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
5: На Европе Плюс свежий выпуск новостей.
6: С вами Ирина Ольхова, и в этом выпуске. Банк России выявил 1500 нелегалов на финансовом рынке. Регион присоединился к цифровым сервисам Московской электронной школы. И в Вологде объявлен сбор книг для подшефного Алчевска. Подробности далее. Банк России в течение января-марта выявил почти 1500 нелегалов на финансовом рынке. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Как и прежде, более 60% – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством, финансовые пирамиды, нелегальные брокеры, форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции. В первом квартале года Центробанк помог ограничить доступ к 7000 интернет-ресурсов нелегалов. Большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу. После их создания одновременно блокируются их зеркала. Вологодская область присоединилась к цифровым сервисам Московской электронной школы. Она включает электронный дневник, электронный журнал, библиотеку и другие востребованные в учебном процессе сервисы. С первой четверти нового учебного года к платформе будут подключены все 319 школ области. Сейчас в сфере образования региона применяют систему, которая была разработана в 2014 году. У нее ограниченный функционал, и она затратна в обслуживании. С переходом на Московскую электронную школу финансирование со стороны области сократится в 2,5 раза с 13,5 до 5 миллионов рублей в год. Более 30 тысяч цветов высадят в Вологде к Дню Победы. Цветники уже обновили в селе Молочном в Комсомольском сквере, в сквере у памятника Зенитке на Зосимовской, у памятников маршалу Коневу и космонавту Павлу Беляеву, а также у мемориала блокадникам Ленинграда на Пшехонском кладбище и на Введенском кладбище. В ближайшее время цветы появятся на улице Мира, на островках безопасности у Октябрьского моста и в Кировском сквере. Всего за сезон общественное пространство Вологды украсят более 100 тысяч цветов. В Вологде стартовала благотворительная акция по сбору книг для подшефного города Алчевска ЛНР. Лакжан приглашают принять участие в акции и принести книги, начиная с 2000 до 2026 года. Издание в хорошем состоянии. Книги принимают до 25 мая в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1, областной детской библиотеке на Марии Ульяновой 7, областной специальной библиотеке на Чернышевского 78. Все собранные издания будут направлены в Алчевск в составе очередной партии гуманитарной помощи. И о погоде. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 14, плюс 16 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Вообще, кстати, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс, поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
5: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
6: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
7: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
6: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой-35».
9: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Только до 31 мая в «Жили Атлас» от 2 090 000 рублей с гарантией 5 лет. Доп. Оборудование в подарок. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. «Жили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.
5: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Вологде.
7: Европа плюс.

0: гороскоп. В майском У.
1: Значит, и вот о чем нам нашептали звезды, что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Beyond, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе» ГС. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дуриев Максим Юрьевич. УГНП 320-352-50-0-335-51.
5: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
9: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидки на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Шумоизоляция салона – частичная или полная? Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
11: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ «Ярославль». Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
12: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
13: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
16: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде 72 27 27.

0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ? Танцы?
3: Нет, завтрака не было. Было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер. Ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище, в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие. Нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готова начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
4: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось! Ну, уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11 250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европу Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: Зажигательное French Disco. I Can't Wait. Боб Синклар Кайза в майском У. Финалить час, финалить шоу. Будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Майли Сайрус.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч

0: там, где Россия.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
7: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
8: В ленту!
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
11: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
13: Майское У на Европе Плюс.

0: команды Maroon 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребята, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европлюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан-ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременной дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан-ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Stay. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена, 83А. Запись по телефону 75-03-16.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-0-335-51.
4: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
7: Рекламная служба в Вологде.
8: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Али Фарбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
2: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Бухонину Марину. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
3: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
4: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте

0: В общем, проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на

0: карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
2: Тут

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 11 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся Another Day от Ипна Рок через пару минут.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Современная стоматология «Стомамед-центр» – это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Бухонину Марину. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг — это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
7: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
8: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Let Me Be, такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим, продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away и дождемся Софи and the Giants, Shut Up and Dance, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
2: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
3: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
6: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Бухонину Марину. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» – новый интернет-провайдер в Вологде.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
8: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-335-51.
12: Хочу на свежий воздух.
13: Хочу на море.
12: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны, а потом в беседке.
13: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
14: Да, отдыху в ЕС.
15: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80+.
16: Телеграм-канал Европы Плюс, это...
17: Быстрый способ задать вопрос бригаде у Вличко.
18: Обсудить горячие темы в РАЖ, а также итоги Еврохит ТОП-40.
19: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.
20: Больше хитов.
21: Больше музыки.
22: Рекламная служба в Вологде 72 27 27.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Джамайкан. Послышим Imagine Dragons и Thunder. Зейн тоже здесь. Die for me. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озон банк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Уже Эли Солтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56 99 56. Предложение ждет именно вас. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрив Максим Юрьевич. УКНП 320-352-52-52-335-51.
3: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
4: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
5: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
6: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
7: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
4: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Рекламная служба в Вологде.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Мануилов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 750316. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
10: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Вологде.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада «У» отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка», город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
10: Категория 16+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде час дня.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. 13% россиян планируют отложить отпуск на бархатный сезон. Подать заявку на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» можно еще сегодня. И в Вологде продолжается ремонт библиотеки на улице Судоремонтной. Подробности далее. Каждый седьмой россиянин планирует отложить отпуск на бархатный сезон, чтобы избежать летнего ажиотажа и высоких цен. Результаты исследования публикует ТАСС. Бархатный сезон традиционно начинается в сентябре и продолжается до конца октября для большинства направлений. Самыми популярными вариантами стали поездки по России – Калининград, Москва, Петербург, Сочи. Их выбрали 35% респондентов. На втором месте страны СНГ – Казахстан, Белоруссия, Грузия. Замыкает тройку лидеров Азия – Турция, Таиланд, Китай и Япония. 6 домов сгорели в Бабаевском округе. Пожар произошел накануне вечером в деревне Янишево. Постоянно в домах никто не проживал. О пожаре сообщил житель соседней деревни, проезжавший мимо. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Все 6 домов уничтожены огнем. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. В Вологде продолжается ремонт библиотеки номер 10 на улице Судоремонтной. Сейчас там частично завершены работы по заливке пола, заменены окна, продолжаются электромонтажные работы. Также уже привезено новое оборудование, мебель, закуплено 700 новых книг. Добавлю, что библиотека была открыта в 1968 году, ежегодно ее посещают более 46 тысяч человек. Сегодня последний день подачи заявок для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк». Для участия нужно зайти на сайт 2026polk.rf или установить мини-приложение ВКонтакте, Одноклассниках или Макси. Загрузить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла. 9 мая онлайн-шествие пройдет с 12 дня на сайте 2026polk.rf. Модераторы проверяют каждую анкету, чтобы гарантировать подлинность истории и предотвратить фальшивые публикации. В Вологодской области продолжается мотоагит-пробег «Победа». Студенты Молочно-хозяйственной академии стартовали из поселка Молочное 1 мая. Участники уже побывали в Кадуйском, Бабаевском округах, Устюжне, в Чагоде. В каждом населенном пункте студенты возлагают цветы и венки к мемориалам воинской славы, проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В Вологду участники мотоагит-пробега вернутся 9 мая. Всего за 9 дней мотоколонна преодолеет около 1500 километров. И о погоде. Сейчас в Вологде ветер западный, температура плюс 16 градусов.

Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного дня среды тебе в компании Европа Плюс Вологда. Рабочие будни проводим вместе, добавляем еще больше лучшей музыки Европы Плюс. Отмечаем сегодня Международный день против диеты. Сегодня можно все, да. Поздравляю тебя с этим. Впереди в этом часе наша забава Кинокаев, в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+. Узнаем в середине часа гороскоп, почитаю твои месседжи, ну и, конечно же, буду ставить для тебя суперхиты. Отправляй приветы, поздравления и признания, пиши в нашей группе ВКонтакте «Европа плюс Вологда» прямо в личку. Хитовее нам сделает Алекс Уоррен, услышим «Five a Dream». Чуть ранее Алла Окер и Broken Strings. Ну и совсем скоро Эван Рокстон, Vertigo. Еще больше классных хитов на подходе, погнали!

0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Твои месседжи здесь на Европе Плюс Вологда. Сережа написал: «Привет, Европа Плюс. Хочу передать привет своим друзьям Андрею, Владимиру, Евгению. Огромный привет, ребята». Так, дальше месседж. Вот Андрей привезел привет Европа Плюс. Всей семье Максимовых большущий привет и всем хорошего дня. Да, присоединяюсь. А еще Дмитрий прислал сообщение: «Привет, Европа Плюс. Отличное настроение. Передаю привет друзьям Диме, Кате, Маше и особенно Максу. Работаем и не ленимся». Ну да, еще не вечер, еще надо поработать. Эвелан Рокстон и Vertigo, всем в помощь.
0: Вологда, онлайн.
1: Европа Плюс.

0: Впрочем, это елка здесь, на Европе плюс Вологда. 29 место Еврохитам. Одна неделя в чарте. Если история нравится, голосуй. Голосуй на сайте europaplus.ru и следи за результатами по пятницам. Алекс Мануэлов ровно в 14 все расскажет. Впереди у нас гороскоп. Знаем, на кого не надо сердиться овнам сегодня. И что ждать другим знакам. Еще больше хитов и больше музыки. Но впереди тебе обещаем. Скоро с нами Алан Уокер, Broken Strings. А еще Disturbed сериал The Sound of Silence. Будь здесь, будь с нами. Реклама.
1: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
2: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
3: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
14: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
15: В триллере
11: «Опасные отношения».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе плюс Вологда.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
17: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
19: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: онлайн. Гороскоп.
1: Звездные советы на сегодня, на 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встречи с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты. Рыбам, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. Всем удачи!
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Кинокайфе на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13.34 на часах, и снова в кино, и снова забава для киноманов на Европе Плюс Вологда. Разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в синема-парке. Свежую картину будем смотреть 13 мая на категории 18+, и я тебе предлагаю забрать приглас на двоих. Дозвонись прямо сейчас по телефону Европы Плюс Вологда 722-022, ответь правильно на мой киновопрос по фильму, и приглашение на двоих у тебя. Еще раз номер телефона 722-022, 722-022. Позвони прямо сейчас, удачи.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Вологде плюс 16 облачно с прояснениями, к вечеру плюс 12 облачно с прояснениями.
5: Реклама.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Новинка BLG. Кроссовер BLG X50+. От 1 миллиона 790 тысяч рублей до 31 мая. Четырехцилиндровый мотор. 147 лошадиных сил. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. BLG Marten. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
9: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
8: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
10: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой 35».
11: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
14: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
15: Хочу на свежий воздух.
16: Хочу на море.
15: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
16: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
17: Да, отдыху в ЕС.
18: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Плейлисты разных стилей и направлений.
19: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
21: А котики?
19: И, конечно, котики.
3: Рекламная служба в Вологде.
20: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Прямо сейчас на Европе Плюс Вологде разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Предпоказ состоится 13 мая, категория 18+. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс, и есть мне с кем поиграть. Это Ксения. Ксения, привет.
5: Всем привет.
4: Да, ну рассказывай, чем занимаешься.
5: На данный момент или вообще?
4: Ну, можешь все рассказать, пожалуйста.
5: Еду в свой любимый офис заниматься созданием новых авторских туров.
4: Ничего себе, как все интересно у тебя, Ксения. Но у нас тоже, знаешь ли, интересно. Мы дарим билеты в кино на очередной предпоказ с Европы Плюс на фильм «Опасные отношения». Ну и чтобы забрать приглас на двоих, нужно правильно ответить на мой вопрос. Вопрос такой: кто проникает в дом героев? Кто же проникает в дом героев? И ответы, варианты: соседи, друзья или все-таки непрошенные опасные гости?
5: Проникают непрошенные гости, беглые преступники.
4: Которые опасные, в смысле, да, непрошенные гости?
5: Да.
4: Ксения, так, давай проверять. Итак, ты выбираешь вариант «непрошенные опасные гости» и... Да, и это правильно. Мы поздравляем, достается тебе приглашение на двоих в Синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европой Плюс. Ксения, увидимся в Синема-парке.
5: Благодарю.
4: Да, ждем еще других наших любимых гостей, кто любит первым смотреть фильмы с Европы Плюс. Продолжим разыгрывать приглашение на «Опасные отношения» сегодня вечером с 18 до 19. Не пропусти.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка
1: Мод, намек на нас здесь на Европе Плюс, где Мужем финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет сегодня в 18, но в следующем часе Алекс Мануилов и еще больше хитов и больше музыки. С грустными Ашера и Чунгук услышим Standing Next to You. Ну а я Николай Данилин, отличного дня тебе желаю и оставайся с Европой Плюс.
2: Европа Плюс для детей старше 12 лет.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 3,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишем.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
12: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
18: договорить здесь.
8: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Аккомпанемент ударных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Оффенбах, впереди Джастин Тимберлейк. Будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохитов 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54 54 54.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: BTS на Европе Плюс, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88. Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
2: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
3: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Бухонину Марину. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» – новый интернет-провайдер в Вологде.
9: Супер новости!
10: Теплицы в профиль-центре по себестоимости.
9: Успей купить теплицу до конца месяца.
10: 54, 54, 54.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
14: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
15: В триллере
11: «Опасные отношения».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: Рекламная служба в Вологде.
20: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: между прочим, сейчас второе место в чарте Европа Плюс Еврохитоп 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: Или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет

0: гнит доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
4: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.

0: действительно невозможно. Кто хотел, тот сделал. Body Talk на Европе Плюс. Али Фарбен, его отличный дэнс. Оно и дальше не хуже. Ну, оно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе Плюс French Montana. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда. Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Бухонину Марину. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки. Рекламная служба «Вологде» 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ой, много от тех, кто с нами дальше, кто впереди. Это Кайра. Услышим Soul. Авалон Рокстон тоже будет с отличным хитом Vertigo. Серьезный парень Арвин Брайт. Впереди Wild. Girls go wild. И не только они.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Муз-ТВ представляет.
14: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
18: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: Габоне, что ли. Доминик Файк на Европе Плюс Baby Doll. Доминик Файк не только артист, но еще и актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, в Еврохит Топ 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02. Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13-18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Вологде.
9: Европа Плюс.

0: Белый Джин Либры, плюс отличный во всех отношениях хит от Биби Рекса и Фейслесс. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли Нью Релиджин удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама. Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
4: Твой автомобиль уже сделал все, что мог. Пора двигаться дальше. Новый уровень, новые эмоции. За новым автомобилем с пробегом в динамику Вологда. Автомобиль на обмен примем в любом состоянии. Выгода до 250 тысяч рублей. Авторассрочка без первого взноса и до 180 дней без процентов. Сделай шаг в новую историю. Автосалон «Динамика Вологда». Окружное шоссе 51. Подробности 56-99-56. АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочу на свежий воздух.
6: Хочу на море.
5: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
6: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
7: Да, отдыху в ЕС.
8: ООО «Аквапарк», АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
9: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любым.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
11: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт Плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: Рекламная служба в Вологде.
16: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дня и поздним вечером, и, конечно, с утра пораньше тоже. И, к слову, об утреннем вайбе, об утреннем драйве на этой неделе на Европе+.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Ну так размеренно покачиваясь на волнах, мы приблизились к финалу этого часа и к началу следующего, благодаря Mr. Props и его Waves. А в начале часа следующего на Европе Плюс мощный хит, громкий хит 12 to 12, и это будет Sombra.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Вологде, 5 вечера.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы. Завтра в Вологде пройдет плановая проверка системы оповещения. И первый в этом году круизный теплоход принял Кирилловский округ. Подробности далее. Минпромторг поддержал введение налога на добавленную стоимость на зарубежные интернет-заказы в 22% с января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом Минпромторг совместно с Минфином разрабатывает план более плавного введения НДС. В 2027 году его должны установить на уровне 7%, в 2028 увеличить до 14%, а в 2029 до 22%. Завтра в Вологде пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10 утра до 12 дня будут запущены сирены и громкоговорители. Жители Вологды просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. Тестирование необходимо, чтобы поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. Система оповещения в городе включает 42 устройства, 12 из них громкоговорители. Площадку для приема бортов санавиации обустроят вблизи Вологды, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадка появится у трассы М8 у села Андреевское, это 453 километр трассы, с возможностью подлета с нескольких сторон. Оттуда максимально быстро пациентов будут доставлять с бортов санавиации в областную больницу. Обустроить площадку планируют в мае. По нормам она должна быть с маркировкой по углам, ветроуказателем, отсутствием поблизости препятствий и круглогодичным подъездом транспорта. Сейчас пациентов с удаленных территорий доставляют в Вологодский аэропорт. Транспортировка в медучреждение занимает много времени. Первый в этом году круизный теплоход принял Кирилловский округ. Теплоход Николай Чернышевский прибыл накануне в село Горицы. Кирилловский округ – одно из самых привлекательных направлений для речного туризма. Только в прошлом году его посетили 320 круизных теплоходов, которые доставили более 50 тысяч туристов. В прошлом году на причале обновили торговые ряды. Там есть небольшое кафе, где туристам предлагают кофе, иван-чай и местную кухню. Также в павильонах есть сувенирные лавки с изделиями мастеров, торговые точки с настоящими вологодскими продуктами. И в завершении выпуска курсы валюты погода. Доллар сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. И о погоде. Завтра в Вологде переменная облачность, ветер восточный, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12

0: Вау-вау-вау. Ртуть, такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально и энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануилов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина 2А. Корпус 1.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
4: Автомобили BelG от официального дилера. До 31 мая. BelG в Мартен. От 1 миллиона 390 тысяч рублей. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. BelG Мартен. Надежно. Гагарина 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51 77 77.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Beautiful Places. Как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня две недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
2: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
1: Шумоизоляция салона. Частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02. Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
3: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
4: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
5: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
7: Аллергия, иммунодефицит, бронхиальная астма, полинос? Пациентам всех возрастов поможет врач-аллерголог-иммунолог в больнице РЖД «Медицина». Прием ведет Степанова Елена Анатольевна. Запись по телефону 344-00. 344-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
11: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
12: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
15: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: вообще на Европе Плюс елка, которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады У. И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с елкой. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Европа. Плюс.

0: Расмус на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде 6 вечера.
3: Европа Плюс. Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах России. 35 беспилотников отправят в Вологодскую область в зону спецоперации. И в Вологде завершается реставрация дома Батюшкова. Подробности далее. Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах, сообщает пресс-служба МЧС. При этом из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах установлен особый противопожарный режим, в том числе и в Вологодской области. Риск возникновения природных пожаров в этих регионах увеличивается и введены ограничения на посещение лесов, запрет на проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора. В Вологодской области штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены почти в два раза. До 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 000 000 рублей для юрлиц. 35 беспилотников подготовила Вологодская область для отправки в зону спецоперации. Общая стоимость аппаратов около 2 миллионов рублей. Ранее бойцам направили активаторы режима посадки беспилотников на 3 миллиона рублей и 200 квадрокоптеров на 10 миллионов. Всего с начала спецоперации на гуманитарную помощь, а также на социальные выплаты бойцам и их семьям регион направил более 12 миллиардов рублей. В Вологде завершается реставрация дома Батюшкова. Работы на объекте на Батюшкова 2 начались в мае прошлого года. На обновление здания было выделено почти 150 миллионов рублей. Специалисты привели в порядок кровлю, обновили фасады, вернули зданию исторический цвет. Подрядчик заменил более 80 окон, отреставрировал более 30 дверей, лестницы, восстановил изразцовую печь. Работы выполняла компания «Монтажстрой», которая имеет опыт реставрационных работ на объектах культурного наследия. В Вологде специалисты восстанавливали областную филармонию и домик Петра I. На трассе Вологда-Медвежьегорск задержали водителя с поддельными номерами. Сотрудники ГАИ на 59-м километре трассы остановили для проверки документов автомобиль «Шевроле». За рулем находился 42-летний вологжанин. При проверке по базам данных выяснилось, что права с таким номером принадлежат другому лицу. Сам водитель был лишен прав в прошлом году за вождение в пьяном виде. По его словам, права он купил за 100 тысяч рублей. Водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на спецстоянку, автомобилисту грозит до года лишения свободы. И в завершение выпуска курсы валюты погода. Доллар сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. И о погоде. Завтра в Вологде переменная облачность, ветер восточный, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов.
4: Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного вечера среды тебе в компании Европы Плюс Вологда. Рабочие будни. Да, у многих уже сегодняшний день подходит к концу. Кто-то еще на работе, но, в общем-то, уже можно праздновать свои трудовые подвиги. Добавляем еще больше лучшей музыки Европы Плюс и продолжаем отмечать сегодня Международный день против диеты. Вкусного тебе ужина и вкусные планы на этот час расскажу. Впереди наша забава кино Кайф, в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+. Узнаем гороскоп, будут твои месседжи и будут, конечно же, суперхиты. Отправляй привет и поздравления и признания, пиши в нашей группе ВКонтакте «Европа Плюс Вологда» прямо в личку. С нами в этом часе Эбон, услышим «Холлоу». Также повстречаем и «Токио Хантел», «Калифорния Найтс». И совсем скоро Зейн, Die For Me. Как всегда, отлично проведем время. Еще больше классных хитов на подходе, погнали.
3: Вологда.

0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Твои приветы здесь, на Европе Плюс, Вологда. Татьяна написала: «Привет, огромный Европа Плюс. Привет, Колян. Привет, Татьяна. И моему любимому мальчику Сереже Лузину огромный привет. Люблю его очень сильно». Дарина пишет: «Привет, Европа Плюс. Лучшей соседке. Большой привет Наташке Гвоздиковой и любимой мамочке Татьяне. Привет». А еще месседж от Влада: «Привет, Европа Плюс. Катя Смирнова. Я тебя очень сильно люблю. И всем хорошего вечера. Влад желает». Присоединяюсь. Дальше будем слушать Зейн и хит «Die for me».
0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка.
1: А намек на нас — это мод здесь на Европе Плюс Волга. Отличная новинка, нравится. Тогда голосуй, голосуй на нашем сайте europaplus.ru. Отправляйся туда, выбирай любимчиков, да, там все твои любимые хиты. Итоги, как всегда, по пятницам с Алексом Мануйловым. Он все расставит по местам, по итогам наших с тобой голосований. Впереди ждем гороскоп, узнаем, куда надо отправиться водолеям завтра и что ждать другим знаком. И еще больше хитов и больше музыки впереди, как всегда. Пара минуты с нами Tokyo Hotel, California Nights, а еще Sam Felt и Oaks, My Heart Goes, не пропускай.
2: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
3: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
4: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
5: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
7: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» рента в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Рекламная служба в Вологде.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Вологда. Онлайн.
15: Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: Звездные советы на завтра, на 7 мая. Овны звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. В этот день важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Решайте. Всем желаю удачи.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Впереди забава для киноманов на Европе Плюс Вологда. Разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Свежую картину будем смотреть 13 мая, категория 18+, и я предлагаю тебе забрать очередное приглашение на двоих. Дозвонись прямо сейчас по телефону Европа Плюс Вологда 722-022, ответь правильно на мой киновопрос по фильму, и приглашение уже у тебя. Еще раз номер телефона 722-022, 722-022, позвони прямо сейчас. Удачи!
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс погоды, сейчас в Вологде плюс 12, малооблачно, завтра днем плюс 6, пасмурно и небольшой дождь.
5: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56 99 56. Предложение ждет именно вас.
6: Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
8: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена, 83А. Запись по телефону 75-03-16.
16: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
18: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидки на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
19: В «Бигам» для вас насос для полива «Парма» 1290 рублей и садовый шланг «Метеор» диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. «Бигам».
20: Ленинградская 144 и Преображенского 30.
21: Количество товара ограничено.
3: Рекламная служба в Вологде.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Что там опасного, скоро будем выяснять на Европе Плюс Вологда. Мы прямо сейчас разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Предпоказ состоится 13 мая, категория 18+. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс. И до меня дозвонился Георгий. Георгий, привет.
5: Здравствуйте.
4: Рассказывай, как дела у тебя?
5: Все нормально, по делам катаюсь.
4: Катаешься по делам и готов забрать у меня, отобрать буквально приглас на двоих на опасные отношения.
5: Да.
4: А у тебя были когда-нибудь опасные отношения?
5: Пока нет, надеюсь, не будет.
4: Ну вот, посмотри, что это такое, и точно уж не будет ничего у тебя подобного, наверное. Ну что, Георгий, давай будем отвечать на вопрос. Я задаю, ты отвечаешь по фильму. Когда фильм выходит в российский прокат? Мы 13-го, да, смотрим? Я
5: да.
4: Напомню, предпоказ. И варианты ответа. Когда же фильм выходит в российский прокат? 1 мая, 14 мая или 20 июня?
5: Я думаю, 14, очевидно.
4: Очевидно, что 14. Но мы раньше всех смотрим. И ты думаешь, что 14 уже для всех будет?
5: Да.
4: Давай проверять. Итак, это 14 или нет? Да, действительно, аплодисменты для тебя, Георгий, все верно. Ответ 14 мая, и тебе, конечно же, достается приглашение на двоих в Синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европой Плюс. Увидимся, встретимся в Синема-парке.
5: Спасибо большое, всем хорошего вечера.
4: Да, всем хорошего вечера, и друзей зови. Зови к нам в эфир для начала, потому что продолжим разыгрывать мем на приглашение на опасные отношения уже завтра с 13 до 14. И я надеюсь, что твоим друзьям тоже повезет дозвониться и выиграть.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: I Can't Wait, это Боб Синклар и Кайса здесь на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн, продолжение будет завтра в 13, а в следующем часе Кости Фомина, еще больше хитов и больше музыки, скоро с нами Оффенбах и Джастин Джесса, услышим Over You, я Николай Данилин, приятного вечера тебе желаю, и оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, для детей старше 12 лет.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подолит раз в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равиновская панель за 2025 год.
5: В ленте!
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 3,5 миллионов друзей.
4: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
3: Артур
19: и Саша.
5: Если мы что-то не договорим.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 7 вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более 2 внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. Европаплюс.ру, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
3: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
5: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
6: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
7: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
6: А баню мы выиграем! «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 15 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой-35».
9: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
10: Хочу на свежий воздух.
11: Хочу на море.
10: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
11: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
12: Да, отдыху в ЕС.
13: О, аквапарк Аберрент 11-935-25-00-28-80+.
14: Бегам для вас. Бензиновый триммер Эдон с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам.
15: Ленинградская 144 и Преображенского 30. Количество товара ограничено.
16: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 75-03-16.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Задумались о крыше и отделке фасада? В профильцентре есть все, что вам надо. Профильцентр. 54-54-54.
19: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
20: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
21: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
22: Европаплюс.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
24: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: по факту, вечером в среду вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майское У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе» ГС. Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Внимание! Покупай заранее, только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
5: Барбершоп «Легенда». Для мужчин с яркой харизмой. Наши мастера учтут все ваши пожелания. Ждем вас ежедневно. Костромская, 5. 8-953-504-90-90.
6: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
7: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вэй-Сити мы создали съедобный двор на уровне 2-го этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК Вэй-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
11: Привет, прости за голосовое.
10: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
12: Рекламная служба в Вологде.
13: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: же классно все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице. 19.49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римон и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро».

0: Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сценариста приключения «Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
9: Ну ты как?

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРС 127-00-3-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bibi Rexha и Fightless». New Legion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу? Будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай. В пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Ёлка. Проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама. Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
6: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
8: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
9: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» — народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55 03 21.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Just Might. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — автосервис «Бригада» ИП Партинадзе ГС. Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере
7: «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: еще один классный трек от Тиесты и Брины Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Zayn «Die For Me». Все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 9.

Лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файдлесс и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, последний рабочий, с 14 до 16 слушай, что получилось.

0: Впереди новинка нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится. Что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное. Да, вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Ну и сильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. Европа.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра, завтра с утра пораньше, вот, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У», и вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки, может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами, ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer, ну а также Алекс Уоррен и Fever Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

0: пальцев крепче, прижим мак поближе, без остатка раз.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны обязательно появится. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Менее рисковатая музыка — это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание, но также

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

меня в мою юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: кто-то.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его Die for me.

Идеальная музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: так, на Европе Плюс. Классный трек, собственно, такой же классный, как и вся ночь, которая у нас впереди, и которую мы, что правильно, с радостью проведем с Европой Плюс. Лично я обещаю быть здесь до 6 утра и все это время усиленно снабжать отличной музыкой. Зовут меня Олег Шишкин, большой привет всем и здрасте. Располагаемся поудобнее и встречаем в ближайшие 15 минут. Одна из свежих работ — это Доминик Файк и Baby Doll. Послушаем, также поются парни из Германии, парни с гитарами, парни, которые в рок-музыке разбираются на раз-два. Это Tokyo Hotel и California Nights и в Ларок. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Больше музыки.

Baby Doll. Да, именно так называется этот трек. Это Доминик Файк здесь на Европе Плюс. В Москве 0.33, а уже 8.00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения и улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые... Ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round. Попоем, потанцуем дружно. Также Зиверт и ее хит Goodbye. Ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Henry Camomile, I Don't Wanna Go Home. Также появятся Мэйзик, Маршал Джефферсон и Саломон Дасси, Life is Simple.

0: это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: недавно. Ну, авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. «Медуза» дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Sea Girls» Хенрик Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами «Биби Рекс» и «Фейтлес», абсолютный хит «New Religion». Также появятся «Феликс Йен» и «Софилис Бэкстер» с мега-танцевальной вещицей «Ready for your love». Ну и «Алекс Уорд». Еще один свежий хит «Fever Dream» буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

трек, но очень хорош собой. И если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Ну а

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дмитриенко, рок тему ртуть. Каждый твой вдох я принимаю. Появится еще Тиесто, Амбриена Грейс и Beautiful Places. И составит нам компанию «Электронные парни» клан «Карусел Райд». А до финала часа с нами Pink, Nate Russ и невероятно красивая история «Just Give Me A Reason» и Кайра, хит под названием «Soar».
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: Ртуть. Мощнейшая, одновременно крутая поп-рок тема. Это Ваня Дмитриенко в наших динамиках, который, кстати, в августе этого года даст большой концерт в Москве в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну, а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Ёлка проще.
3: Может, проще?
2: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
5: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 35.00.268. Для лиц старше 12 лет.
4: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ай.

такий містер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2.34, продолжаем наши ночные посиделки под звездным небом в эту теплую, классную майскую ночь. Ну а позитивного вайба добавят такие топ-артисты, как Ёлка с легким добрым хитом, который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», Джеймс Картер, трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Off Бах» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти!

надо добавить продюсера Эвелон Рокстон. Vertigo. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.